0: Fisting. Legs.
1: Сменю
2: leather.
1: Душе ближе теплый.
2: Ass.
1: Знаю.
2: Full master.
3: Уж
1: не вернусь.
3: Уж
1: не вернусь.
4: Запахло.
2: Come shy. Do anal.

0: boys, gay boys, gay boys,
1: real man.
2: Российской Федерации
3: Чермак
2: представляет вашему вниманию новое шоу «Миллион долларов».

Это мой шен. Твою дань вижу в свете огней. И я танцую с ней. Детка, отпевай, сам я не свой. Будь подзорнул, кто садит фингер мой.

0: это мой
1: шин.
0: Творю духи, вижу в свете огней, без ума. Я танцую с ней. Детка, отпевай, сам я один свой. Будто дернул кто, садит умер мой.

0: вот и это мой щит. Твою дальку вижу в свете огней.
1: Ты спина,
0: и я танцую с ней. Детка, отдернула, там я не свой. Будто дернул кто, сзади дует мой. Моя камера поймала секс-радар и застыла ты, будто с ней.

0: party.
1: У него такая же гонка, как новый раз.
0: Реально.
1: Но от одной только ломка, где ящик огней. И моя гонка, давно тебя, парень, не было.
2: Banking.

0: решил, что ты
1: performance artist.
0: Потому что выбираешь
1: my
0: какая тот эгоистичный ублюдок, что думал крутится вокруг
1: my dick, your ass.
0: Ну как же, блядь?

0: за стопы. Яу, мама родна, а что нам надо? Немерено.
1: Bondage.
0: Еще столько же.
1: Anal.
0: Мы против.
2: Rip the skin.
0: Мы за.
2: Good size and all.
0: Если ты
1: gay.
0: Сиди ровно и не раздевай.
1: Yeah.
0: Так вот, наша компания 4.
1: Бой.
0: Кок, Жора и.
1: Dungeon Master.
0: Сидим, слушаем.
3: Oui.
0: Какая-то.
2: The Semen.
0: Дядкин и ретро.
1: Fantasy.
4: Быстро Аква.
0: Чич, дырявый, вяды.
2: Maggots.
0: Радио, шняга, настроение ниже.
1: Bondage.
0: Пацаны курят.
2: Shit.
0: Я листаю
1: гей-вебсайт.
0: Тут мой взгляд упал на рекламу. Фирма
4: Glory Hole.
0: Любое страхование.
1: It's a little bit for everybody.
0: Катастрофы, здоровье, короче, расширенный.
1: Anal.
0: Вдруг что-то щелкнуло во мне. Вот оно, трясущимися
1: фингерами
0: набираю телефон. 4-5. Женский голос.
5: Добрый день, фирма
4: Glory Hole.
0: Подскажите, милая, я насчет
1: leather, tattoo, piercing type.
0: Здоровья.
6: Sign a contract.
0: Делаете взнос, и вы уже клиент страховой фирмы
4: Glory Hole.
1: 300 бакс.
0: Вот полный комплект в пакете. Травмы, болезни
1: and hot sex.
0: Выплата зависит от тяжести
3: spanking.
0: Можно получить даже
1: latex glove.
0: Кладу
3: pants.
0: Как ни в чем не бывало. Нагано.
1: An artist. Performance artist.
4: What a big surprise, guys.
0: А такая тема. Хулиганы, катастрофы.
1: Don't stop.
0: Надо обезопаситься и застраховаться. Вдруг что, а тут тебе на компенсация. Команда оживилась, началась полемика. Кстати, случай был прошлый
3: spanking.
0: Леня с подельником вскрыл
1: dungeon.
0: А там жесткий ультиматум. Валили оттуда, как зебры галопом. Догон, сука, быстрый жлоб. Слава богу.
1: I don't do anal.
0: А вот у Лёки теперь нет куска
1: anal.
0: Вроде
1: that hurts.
0: И неловко, а можно было бы получить
1: по секс.
0: Все замолчали, я обвел взором. А что, давайте застрахуем.
1: Boy.
0: Он работает на
4: Там
0: всякое случается.
4: Похуй.
1: I say sure, why not?
0: Единогласно, беру отложенные в охапку. Ёмные документы в папку. Мы страхуем фирме
4: Glory
0: Hole. Серьезное движение.
7: Get your ass down from here, boy.
8: Хуй, хуй, хуй, хуй.
7: Захуй.
0: Ой, мама родная, застраховали весь уикенд. Жора на я собираю. Он наш
1: бой.
0: Конечно, мы Жору очень любим, но денег нет. Короче, решили сломать Жоре. Жора сопротивлялся.
1: Don't touch me there.
0: Вдвоем держали жертву, купе ломал. Груз.

0: Yeah.
1: You gotta rest your ass. Бля, я не знаю, я сейчас сделаю, короче, очередную даунскую хуйню.

0: Зашпердем на гаг. Я лишь добавлю
1: семен.
0: Пиздуй обратно
2: в данжен.
0: Ты ищешь то, чем ясы. Я лишь черчу тут
2: пенис.
0: Ты думал, что думал.
2: Full master. Full master.
0: Ты брони.

0: Demon
1: Idol Master
2: Яростный
1: Гей Секс
2: Когда нас
1: бой
2: Пошлет товарищ
1: Нуи
2: И Dungeon Master
1: Fitting Pop Flex
2: Заводов тех и труд колхозных
1: плашен
2: мы защитим, свою храня, ударной
0: Семен
2: орудийных башен и быстротой, и натиском огня. Гремя, сверкая блеска
0: Семен,
1: айдутфулмастер,
2: яростный
1: Гей Секс.
2: Когда нас
1: бой
2: пошлет товарищ
1: Нуи
2: и Dungeon Master
1: Fitting Pop Flex.
2: Пусть помнит,
1: как
2: укрывшийся в засаде мы начеку, мы за
1: Someday.
2: Следим чужой
1: Смарт.

за тобой не закрывая. Уже который год. И с тех пор отсчет моих 300 остановленный кого-то ждет.

0: do Anal.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Полмаста.
1: Строго и плохо спится, и чуть качается
0: My God.
1: В кармане.
0: This thing.
1: Для Тани. Метну за точку, как Вахир. Не в Сочи жить, а
0: fucking coming.
1: Лошадь не Тимин, а Чефир. Мой номер
0: is 300 bucks.
1: На
0: пену
1: греечки.
0: My God.
1: А раньше жил я на
0: full dungeon.
1: Учил басоту.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300.

0: смотри. Простите,
1: Мэшка.
0: Манто из ламы. Я вас покину на пять лет. На флейтах исполняйте хоми. И наводите марафет. Мой номер
1: is 300 bucks.

0: Ты предполагала, что мою покинет
1: fucking shit.
0: И по транс мы будем
1: fucking coming.
0: Но жизнь,
1: boy,
0: я хлебнул
1: like,
0: вкус

0: мираже.
1: Latex glove.
0: Слышишь, веют над страною ветры яростные.
1: Bad cock.
0: И вновь продолжается бой.
1: Bad.
0: Тут тревожно в груди.

0: do anal.
1: Не умеет, зато как танцует. Ее парней интересует.
0: Finger in my ass.
1: Do it, do it. Увел из клуба, теперь пора.
0: Subject.
1: Багажник и
0: the semen.
1: Прошу меня простить.
0: Matter.
1: Украл тебя.
0: Fizzing.
1: Причина веская.
2: What? Ты че такая дерзкая? Oh.

0: По колено в пиве. Мое дело вас развлекать пустяками во время
1: пути.
0: А что пустяковье хрупкого эгоартиста? Нет, довести бы на самоубийство. Нет, человека ранними.
2: Не хочу никому давать копаться в своих.
3: Ass.
2: Не хочу. Боюсь, что раскопают что-то.

0: finger.
1: Внутрь моя мама говорила.
2: What the hell are you two doing?
1: Раскопай сам себе.
0: Dungeon.
1: Ведь у нету. Не прошло пяти минут, как я. Ведь мне не похуй.
0: I'm so horny.
1: Прячу
0: семен. Latex glove.
1: Я трахал.
0: Ровно 100 fucking times.

0: Tierra.
1: Fisting.
2: Do anal.
0: И песни до утра о чем-то близком и родном поют. Рядом поют. Гуляют пару по парам.
1: Without that.

0: Billy Harrington.
1: Родной, а дом на сём.
0: А Чачи.
1: Рядом поют.
0: Бен.
1: Гуляют пары по барам.
0: Without that.
1: Поют.
0: Гей. Suck dick.
1: Ребята и тихим
0: семен
1: наполняются.

0: Dungeon Master.
1: Вредный. Нет со мною никакого.
0: Bondage, gay website, it's all male.
1: У меня для вас рецепт проверенный, дайте мне побольше.
0: Gay sex.
1: Дайте мне побольше, дайте мне побольше.
0: Do anal. 8 different penetration sound. Boy next door.
1: Только мне не предлагайте. Толбой. Нет. Говорят, я вредная.
0: Bad cock.
2: Yes.
1: И мои
0: кузы
1: надоели. Лучше-ка послушайте.
0: Dungeon Master.
1: Дайте мне челюсть.
0: Буду я... Gay sex.
2: Yes.
1: Мам, не жди меня.
0: Fisting. $300.
1: Не буду. Нет. Говорят, быть плохо.
0: Gay.

0: Dungeon Master.
1: Нажми на картинку на экране и смотри дальше.
2: Выбирай! А чтобы подписаться, нажми на кнопку.

0: stuff.
1: Бля, я не знаю, я сейчас сделаю, короче, очередную даунскую хуйню.
2: Прикинь, man. Ain't no. Glory. Yeah, fuck the... Dan,

0: Вам придется заплатить им.
1: Then
2: freaking
1: man.
2: Anal.
1: Glory.
3: Dungeon. Bad cock.
1: Master.
4: Jabroni.
3: Oh my god.
5: Come on, sir. Please. Come on.
6: Oh, shit.
7: Hasta la vista, baby.
0: Chef de

0: Дашь перде много горни. Я лишь добавлю
1: семен
0: пиздуй обратно.
1: Dungeon.
0: Ты ищешь то, чем я сэк. Я лишь черчу тут
1: пенис.
0: Ты думал, что думал.
1: Full master. Full master.
0: Ты...

0: morning today. We must pull up our pants time and time again.
1: Я очень-очень
2: Morning.
1: Вряд ли точно вспомню, сколько бочек
2: Coming.
1: Пролил мой темный
2: Dungeon.
1: Лого по полчищу. Но и сквозь
2: Game.
1: Чувствую,
2: Finger.
1: Щекочет. Мы морщим брови, ищем
2: Massive.
1: Источник боли, чтобы щелкнуть кнопку и все закончить.
2: Fissing.
1: Досрочно, но все...

вариантов разные. Самого сложил под этой землей. Я приду на кладбище имени сотни могильных плит, но имя везде одно. Столько вариантов этого под этой землей.

0: Lubin us. Zastrachuj! Coming. Make me come, come, come. Zastrachuj!
1: Яу, мама родна, а шо нам надо? Немерено.
0: Бандич.
1: Еще столько же.
0: Эйно.
1: Мы против.
2: Rip the skin.
1: Мы за...
2: Good size and all.
1: Если ты okay. Сиди ровно и не раздевай.
0: Yeah.
1: Так вот, наша компания 4...
0: Бой.
1: Кок, Жора и...
0: Dungeon Master.
1: Сидим, слушаем.
3: Oui.
1: Какая-то...
2: The Semen.
1: Эткин и ретро.
0: Fantasy. Mr. Aqua.
1: Чиджи. Дырявый. Виады.
2: Maggots.
1: Радио, шняга, настроение ниже.
0: Bondage.
1: Пацаны курят.
2: Shit.
1: Я листаю
0: гей вебсайт.
1: Тут мой взгляд упал на рекламу. Фирма
4: Glory Hole.
1: Любое страхование.
0: It's a little bit for everybody.

0: Добрый день, фирма
1: Glory Hole.
0: Подскажите, милая, я насчет
1: Leather, tattoo, piercing type.
0: Здоровья.
2: Sign a contract.
0: Делаете взнос, и вы уже клиент страховой фирмы
1: Glory Hole.
3: 300 бакс.
0: Вот, полный комплект в пакете. Травмы, болезни
1: and hot sex.
0: Выплата зависит от тяжести
4: Spanking.
0: Можно получить даже
3: Latex glove.
0: Кладу
4: pants.
0: Как ни в чем не бывало. Нагано.
3: An artist. Performance artist.
1: We got a big surprise, guys.
0: А такая тема. Хулиганы, катастрофы.
3: Don't stop.
0: Надо обезопаситься и застраховаться. Вдруг что, а тут тебе на компенсация. Команда оживилась, началась полемика. Кстати, случай был в прошлый
4: Spanking.
0: Леня с подельником вскрыл. А там жесткий ультиматум. Валили оттуда, как зебры галопом. Догон, сука, быстрый жлоб. Слава богу.
3: I don't do anal.
0: А вот у Лёки теперь нет куска
3: anal.
0: Вроде
3: that hurts.
0: И неловко, а можно было бы получить
3: по секс.
0: Все замолчали, я обвел взором. А что, давайте застрахуем.
3: Boy.
0: Он работает на
1: то,
0: всякое случается.
3: I say sure, why not?
0: Единогласно, беру отложенные
3: bucks.
0: В охапку. Ёмные документы в папку. Мы страхуем фирме
1: Glory
0: Hole. Серьезное движение.
5: Get your ass down with me, boy.
6: Хуй, хуй, хуй, хуй.
5: Get your ass down with me, boy.
6: Хуй, хуй, хуй, хуй.
0: Ой, мама родная, застраховали. Весь уикенд Жора на я собираю. Он наш
3: бой.
0: Конечно, мы Жору очень любим, но денег нет.
7: Looks like you ain't got much choice.
0: Короче, решили сломать Жоре. Жора сопротивлялся.
3: Don't touch me there.
0: Вдвоем держали жертву, купе ломал.
7: Yeah.
0: Круг

0: И нет, братва согласно закивала. Лидер, покурили и распили на четверых.
1: Да Симин.
0: Тост, наводи только правильную движуху. За сангуй, за сангуй.

0: stuck that cock.
1: This filled your ass.
2: Ты помер в платок, а волк кричали мне, ништяк.
0: That cock.

0: переживал ништяк.
1: Да как?
0: Вот так за разом все я попадал на
1: сак.
0: Но я не переживал ништяк.
1: Да как?

0: dark fantasy.
1: Какой ты
0: любит
1: мне вдруг вернула ту далекую
0: next door,
1: где я любил
0: some dick.
1: Жить без него и крещение мне ништяк.
0: That cock.
1: И я люблю
0: some dick.
1: И отменил
0: some cock.
1: И он yes. уже всегда.
0: Dark. Dark. Oh.

0: Ха-ха, странно, мне не хватает
1: рода.
0: Эй, ладочка, если она пришла, то тут же
1: упала.
0: Жар лицо, какие-то гадости. Я держу свой рот закрытый, чтобы стучалась она перед тем, как войти, чтобы не оказалась она давно забытой.
1: Слейк,

0: 300 baht.
1: Ты не приговор, ты не виноват, виноват.
0: Darkom,
1: sex. Подряд виноват лишь
0: my ass.
1: Все стало новое,
0: party.
1: Стало больше проблем.
2: Что же делать, как же
0: party.
2: Что же делать, как же быть, если
0: ты
2: может...

0: my
1: fat cock.
0: Залез, так бывает.
1: Top gay sex.
0: Хоть sometimes
2: I rip the skin.
0: Но скажу вам, что за то.
1: That turns me on. I wanna swallow cum.
0: Ты так бы
1: suck some dick.
0: На моем месте каждый.
1: That turns me on.

bandage. Fuck you! Чтобы запомнилось. Finger in anal. Глаза закрыты. Swallow my semen. Ночью открыти. Темная. Ass. Bondage.

0: Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.
1: Ash.
2: Игрушка. Твои рука.
1: Finger.
2: Не спутать.
1: Sad cock.
2: Никак.
1: Suck.
2: Было лучше. В моих мечтах.
1: Swallow cum.

0: пришла я на фестинг, чтобы найти тебя снова тут.
1: Фингер.
0: Твои, как год назад, но рядом уже не мои. Топчет знакомый мне
1: кухню,
0: живу лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить.
1: Door is 300 bucks.
0: Van. Живу лишь моим, лишь моим.
1: Dungeon Master.
0: Играет для вас, а я
1: сад. Bad cock.

0: Мир видения полон сериалов. Бывает, что включишь там рекламу, а через минуту
1: latex
0: оленей, и это совсем не
1: gay bondage
0: экстрасенс
1: сыщет
0: людей.

Sean Gachi Star. Мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между нами уже не будет возможно. Мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между нами уже не будет возможно. Мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между нами уже не будет возможно. Мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между нами уже не будет возможно.

0: boy,
1: sigma
0: boy,
1: system
0: boy.
2: Каждая девчонка хочет
3: swallow cup
0: boy.
1: Fucking slaves.
2: Я такая,
3: fucking coming.
2: Будешь

0: coming.
1: Прибавь мне
2: 300.
1: Я не прикасаем. Я не люблю эти ведь мы не
2: do anal.
1: И я своим называю
2: Dungeon fucking.
1: Only знаешь мое имя. Ни на что не намекаю, но со мной я не знаю, в чем проблема, но всегда дизайнерский
3: Семен.
1: Я зову его прям сейчас. Я в другом
3: Семене.
1: Я не знаю, в чем твоя
4: spanking.
1: Ведь нету
3: Семен.
1: Ваши непонятно, вы все для меня. Я могу все сам придумать и все завалить.
2: Dark August fucking.

0: ему. Такие звездные. Ты пойми, что ты поцелуй.
1: Это еще не любовь, это лишь такой закон борьбы противоположности.
0: Тополиный пух. Июль уносит в небо. Только ты никому. Ждешь ты только
2: Семен.

Пачки лавы, пацаны меняют кузы у черных. Наши везде, наши в... Сложно убить тех, кто уже взрывают тех, кого нет с нами. Те, кто на нас половину закроют или завалят. Мама улица, папа спорт. Подо мной.

0: песня про Stars.
1: Ну а где?
2: Ой.
3: Мне не надо. У меня есть просто гей. А я

0: Блядь, даже я такой shit делаю. Я типа делаю shit. Ну, dick. Хуй, рознь как бы и такая shit. Полная хуйня, shit. Честно.
1: Это, да, это планета, материк на планете. Нет, это планета. Вы?
2: Billy Harrington.
1: А вы знаете, что такое?
2: Gay party?
1: Да, это мое имя. Ага, понятно.
3: Девушки, а чем вы занимаетесь?

0: чтоб словить
1: Семен.
0: Мешок.
2: Shit.
0: Купи билет.
2: Два
0: свои пустые.
2: Wait.
0: Оставь на
2: next door.
0: Не надо ничего.
2: That turns me on.

0: стану
1: Семен
0: падом, падением с высоты. И все твои
1: Семен
2: Dungeon Master
0: для меня уже слишком просты. В тебе больше нет
2: Эй, но

0: Я вернулся в Dungeon Boy на краю.
1: Dungeon.
0: Детство, где прибой лежит в луны. Знаю, не зря стены трёх. Наконец увижу я знакомых балтийских
2: Zakshen.
0: Рыжая
3: Don't touch me there.
0: Грузия, Онтарио, балтийский
4: Чуисимен
0: и ты, балтийский, ты мой. Я ворвусь отчаянно пенную бурю, несмотря на крики, я обниму, вспомню первую любовь, счастье до небес. Первый вечер нашей встречи там, где в Балтийский бар, рыжая
3: ночь. Don't touch me there.
0: Гроздья янтаря, Балтийский бар.
4: Чуисимен.
0: И ты, Балтийский бар. Вспомню, как меня
3: вдох
0: ты hands. А в глазах твоих искрилось отражение. Вспомню вкус соленый пламени. Плавил золото золоте. Балтийский бак, рыжая
3: ночь. Don't touch me there.
0: Грузия, Онтарио, Балтийский бак,
4: Чуисимен.
0: И ты, Балтийский бак, ты мой. Балтийский бак, рыжая ночь. Упала в бак, грузия, Балтийский бак,
4: Чуисимен.
0: И ты, Балтийский бак, ты мой. Балтийский бак.

0: Балтийский.
1: No.
0: Рыжая.
1: Don't touch me there.
0: Розовый алтаря. Балтийский. Волны. Балтийский берег. Ты мой. Балтийский.
1: No.
0: Рыжая.
1: Don't touch me there.
0: Розовый алтаря. Балтийский.
1: No.
0: Волны. Балтийский берег. Ты мой.

0: Five bad cocks.
1: It's bondage.
2: Adidas, два пуловера. Остановка.
3: Horny.
2: Розовые пахмане.
3: Dungeon.
2: Серый бой next door. В твоем.
3: Anal.
2: Slip. Едете домой.
0: Baggage.
2: Потеряли бег. Твои кроссы в небесах. Твой.
3: Full master.
2: Зазвонит. Утро, люди, звон в глазах. Лестница, пролет, ключи. Поворот по часовой. Сходу.
3: Master.
2: Не молчи.
3: Bad.
4: Get your ass back.

0: gay website.
1: В моем телефоне. Меня найдут, когда придут.
0: Boy next door.
1: И первый Come. С утра накормит ладони твои.
0: Stick your finger in my ass.

0: Okay, dungeon.
1: И ты опять идешь.
2: Suck dick.
1: Я мимо проезжаю.
0: Coming.
1: И вдруг ты мило.
0: Swallow.
3: Semen

0: smartass.
1: Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
2: Bad cock.
3: Таким огромным, огромным.
2: Bad cock.
1: Положить голову на мягкую.
3: Ass.
1: Перевай. Обязательно
2: The semen.
1: Холодненькое, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
2: Word around the offices, you've got a fat cock.
1: Покрытый my ass. Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
2: bad cock.
1: Забыл, чтобы
2: gay sex.
1: Никто не знал, чтобы
4: the spanking.
1: Был на перебор. Кричат тех пор. Отдай
2: bad cock, bad cock.
1: Отдай
2: bad cock, bad cock.

0: поверьте мне, у вас все есть.
1: You know I don't do anal.
0: А то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
2: Свердят
0: на
3: данжен
0: назад. Сами будем мы решать, где сак, дек.
1: Anal.
0: Давай толпу.
1: Fisting.
0: Тут же появилась
1: long latex glove. Fisting is $300.
0: Отдай мне.

0: Больше потребностей в нем нет, большой лишь
1: Dungeon.
0: Старых дюмейнов. Все поголовно предали.

0: Данжель.
1: Навек, когда-то самый дорогой.
0: Fucking Slaves.
1: Правда слишком глубокая.
0: Anal.
1: Забывать.
2: Billy Harrington.
1: Пора нам пропадать.
0: Данжель.
1: Навек, когда-то самый дорогой.
0: Fucking Slaves.
1: Правда слишком глубокая.
0: Anal.
1: Забывать.
2: Billy Harrington.
1: Пора.

0: swamp cock.
1: И стану, что чувствую.
2: Bad cock.
1: Проводив тебя в последний
3: ass.
1: И пропадает
0: dungeon.
1: Когда-то самый дорогой.
0: Fucking slave.
1: Правда слишком глубокая.
0: Anal.
1: Забывай.
3: Billy Harrington.
1: Пора нам пропадает
0: dungeon.
1: Когда-то самый дорогой.
0: Fucking slave.
1: Правда слишком глубокая.
0: Anal.
3: Billy Harrington's
0: Dungeon.

0: Данжи.
1: Навек когда-то самый дорогой.
0: Fucking slaves.
1: Правда слишком глубокая.
0: Эй, но.
1: Забывай.
2: Билли Харрингтон.

0: You know, the other night, one of the boys was sleeping, and I reached out and played with his dick. It really turned me off. You know.
1: Ну вот опять.
2: Latex glove.
1: Подвел. И с грустным.
2: Bad cock.
1: Я
2: do anal.
1: Пошел. Смотрю я вокруг. И хуй раздуплю. Я что? Откуда?
2: Gay. Next door.
1: Открыл. Ищу там.
2: For man.
1: Но вижу лишь
2: Master.
1: С гнилым
2: Latex glove.
1: Почему же все так? Кто даст мне ответ?
2: Boy next door.
1: Потому что ты смотришь
2: Gay website.
1: Ебал тебя в...
3: Ass.
2: So horny. Boy.
4: Bombs.
2: Boy next door.
1: Кто?
2: Make me come.
1: Зачем?
2: Make me come.
1: Надеюсь, он
2: Fisting.
1: Уже пошел.
2: Website.
1: Я смотрел. Заебись.
2: It's all male.
1: Сейчас.
2: Make come.
1: Я в тетрадку.
2: Gay boy.
1: Все.
2: Fucking come.
1: Прошел 40.
2: Hot-load.
1: Смотрите, он
2: coming.
1: Сейчас это бог. А чё ты не
2: come?
1: Ты чё, охуел?
2: Ты... Boy next door.
1: Это так не работает. Вот тебе
2: glove. Stick finger in ass.
1: Вот теперь заебись, я пошёл.
2: Swallow come. Come.
1: Ну нахуя ты
2: coming,
1: чувак? Было бы круто тебя
2: Fisting.
1: Deep
2: for master.
1: Тебе найду я сейчас. А ты пока что вот здесь полежи. А вот и
2: Man.
1: Заебись.
2: Latex glove for master.
1: Точно поможет ему.
2: Just lube it up.
1: Спасибо, дружок. Я в полном
2: oh, coming.
1: И я вам скажу. Теперь я
2: Boy next door.

0: dungeon.
1: Размером с
0: 300 bucks.
1: В Москве охуительно.
2: Spanking.
1: Челябинск.
0: Swallow my cum.

0: Отчего так в России?
1: I swallow my cum.
0: Отчего все понимаю? У дорог, прислонившись по ветру, стоят.
2: И the semen.
0: Так печально.
1: I swallow.
0: Я пойду.
1: Fisting anal, $300.
0: Я рад.

0: печальные летят под рубахою,
1: пенис
0: лаская. Она
1: finger.
0: Опять
1: boy next door. Boy next door.
0: И опять, и опять
1: turns me on.
0: The
1: semen.
0: С березки упал
1: in my mouth.
0: Он, как я, оторвался от
1: dungeon.

0: родная, с тобой. Ты пойми, я пей. Не печалься, не стоит. И махнет на прощание рукой. И за мною
1: next door
0: закроет. Отчего так в России?
1: Swallow my cup.
0: Отчего хорошо так? Пальцы ветром в раз пролетят, а последнее
1: век.
0: Она
1: finger.
0: Опять
1: boy next door,
0: и опять
1: turns me on.
0: А the semen с березки упал
1: in my mouth.
0: Он как я оторвался от
1: dungeon.
0: Она
1: finger.
0: Опять
1: boy next door,
0: и опять
1: turns me on.
0: А
1: the semen
0: с березки упал. Он как я оторвался.

0: Finger. Fisting.
1: Единственной мной на свете. Плыву я сквозь
0: Finger. Fisting.
1: К единственной мной на свете. Скорей до я добраться хочу. Я здесь, я...
0: Full master.
1: Я есть...

0: My ass.
1: Непременно найдет, ведь так не бывает.
2: Dungeon.
1: Что были потеряны.
3: Place.
1: Ведь так не бывает.
2: Dungeon.

услышит, пусть придет, пусть непременно найдет. Ведь так не бывает, что были потеряны. Ведь так не бывает.

0: конечно, тебя.
1: Я Pull up our pants.
0: И в морозе, и зной я тебе говорил. Я тебе говорил. Ты земной, что ты очень нежна.
2: И на самом

0: уплывают вдаль, и меты уже не жди. И хотя нам немного жаль, конечно, впереди. Скатертью, скатертью стелится и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому, каждому верится, катится
1: ass.
0: Голубой
1: dark hole.
0: Может, мы обидели зря. Закроет этот
1: ass.
0: Anal. Приключением спешим, друзья. Эй, прибавь-ка
2: семен.
0: Скатертью, скатертью
1: latex gloves
0: стелится и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому, каждому
1: fantasy
0: верится, катится
1: fisting
0: ass. Голубой
1: dark hole.
0: Голубой
1: dark hole
0: бежит
1: to anal
2: cock.
1: Horny anal
0: набирает
1: cock.
0: Ну зачем же это
1: sex
0: кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью
1: latex gloves
0: стелится и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому, каждому
1: fantasies
0: верится, катится
1: fisting
0: ass. Голубой
1: dark hole.
0: Каждому, каждому
1: fantasies
0: верится, катится
1: fisting
0: ass. Голубой
1: dark hole.

0: Ain't no
1: snare Adam on Billy's
0: ass.
1: They should live in Zorum's a circuit.
0: Dick.
1: Слушай, там далеко-далеко есть
2: целый.
1: Там новый год. Ты не поверишь, там новый год. Два раза лучше.
0: Семен там стоит,
1: что если б я там
0: свалил
1: сам, я б не поверил, что бывает столько
0: семен,
2: что
1: не видят
0: никто,
1: не видать закат, как посреди век вечерних и гудков учиться тихо.

Жаль только, что бой его не получит. Не ругайте себя за прошлое. Совсем скоро рассеется. Я так хотел быть хоть разом.

0: хватает сил.
1: Ой, да как?
0: Железный закусил. Если б знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
1: Star Fantasy
0: несет.
1: Finger.
0: Хлысты подгоняют.
1: Ass. Boy next door. 300 bucks. Boy next door. This thing. Ass. Boy next door. Suck some dick. Boy next door.

0: 7 километров до пункта назначения. Примерное время прибытия 1 час 34 минуты после полуночи.
1: Так, кстати, а почему мы поехали именно вечером?
2: Фэн Даркхолм
3: сказал, что эти
4: Бэдкокс
3: можно найти только в темноте.
1: Чего, блядь?
3: Фэн сказал, что они светятся.
1: Светящиеся
4: Бэдкокс.
1: Почему тогда я раньше ничего не слышал о таких?
0: Общее число видов
4: Бэдкокс
0: может достигать 1,5 миллиона, из которых описано и изучено лишь 13%. Также ежегодно около 800 новых видов
4: Бэдкокс.
3: Дай 5.
2: Ой.
3: Вот видите, наука на моей стороне.
5: А светятся они как? На светодиодах?
0: Люминесценция у...
4: Бэдкокс.
0: Возможно, благодаря химической реакции с участием...
4: Латекс-глав.
0: И филена, светоизлучающего биологического пигмента. В результате этого ткани,
4: Бэдкокс,
0: которых происходит реакция, светятся зеленоватым светом. Согласно другой версии, излучаемый свет,
4: Бэдкокс,
0: служит предупреждением о его ядовитости для...
5: Меня начинает раздражать эта Сири на максималках. О, Господи.
4: Пылаются next door.
6: Жестокая игра, ведь
2: suction.
6: Не мне не дано. Пальцами
4: my ass so horny.
2: Fuck.
6: Я глупый.
4: Stick finger.
6: За меня.
4: Stick finger.
6: За меня.
4: Stick finger.

все клетки. За минуту ты. Но он с другой, как и с тобой, совсем другой.

0: amazing. Dungeon Master Fisting.
1: И дотла сжигаются совместные
0: Sex-town.
1: Только
0: Gay.
1: Привычка
0: Energy.
1: Как птичка позовет и
0: Man.
1: Опять сорвешься по-любому.

0: сказал, что
1: да.
0: Ты твоя слабость, а я твоя
2: семена.
1: Сапшер!
0: Выходные прямо невыносимо. Yeah. Разрываем.
2: Bad cock.
0: Пошло оно все и на, на глазах мы в... Зато так красиво.
3: Flash of spanking.

0: semen, swallow, semen, swallow, semen.
1: Залетел, захотел красивых
0: fucking.
1: Жарко, но не тесно.
2: Harrington.
1: Танцую техно, долбят
0: as we can.
1: Басы.
0: Suck some dick.
2: Oh, shit.
1: Поле боя под губой. Я твой
0: boy.
1: Иди со мной.
0: Master. Gay.
1: У нас
0: hot set.

0: Я хочу рассказать вам историю, но она не так проста, как покажется с первого взгляда. Слушай.
1: Сучке приключился случай.
2: Я предупреждаю.
0: Такой ебучий.
1: Сучке приключился случай.

0: знаю какая.
1: Выруби, Стар.
0: В образовании вон сколько. Если честно, рядом с тобой я себя чувствую просто...
2: Horny.
3: Сучки приключился с ней. Я предупреждаю.
2: Man. Horny.
3: Сучки приключился.

0: Fisting.
1: Anal.
2: Кучкой бой. Присядь и слушай.
1: Horny.
2: Сучке приключился случай. Я предупреждаю.
1: Man. Horny.
2: Сучке приключился случай.
0: Oh yeah.
1: Fisting. Anal.
2: Кучкой бой.

по подворотням. А не впервой, а доверено судьбой оберегать на здешних улицах. А пожелай ты, пусть не по правилам.

Еще вечерние зажгутся фонари. Рассеется и что ни говори. Сейчас будет именно 100 грамм и не мотаться под... Но рановато

0: Это пацанский мод. Не обессудь, но ты
1: спану.
0: Когда протянул, все мои делают.

0: little oil.
1: Semen.
0: Gay.
2: Поворот. И
0: Бека.
2: Ревет. Что он нам несет? Да неважно, но сожми.
0: My ass.
2: Сегодня как руку сжимают девичью. Ужас грядущих завтра оставим же.
3: Billy Harrington.
2: Потом буду.
0: Suck dick.
2: Я где упавший.
0: Full dungeon.
2: Come. Перед полусобытием.
0: Anal.
1: Бека.
3: The spanking.
2: Без света.
0: Sex.
2: И нас не было никогда, ни в то утро, ни в этот день, нигде я не
0: fisting boy.
4: Мы с тобой два белых. Для чего мы?
0: Fisting ass. Suck some dick.
4: Да не попадя. Или идти путем ним.
0: Anal.
4: Заполнить
0: full dungeon.
4: Под землю. Или покинуть города. Тебе, конечно, будут говорить.
0: Finger.
4: Да нет, ну
0: finger.
4: Здесь всегда.
0: In my ass. Finger. Finger. In ass. In my ass. Finger. Finger.

0: existing.
1: Между неравных сражений началось день после войны. Так я встретил свой фрегат. Пусть узнаю. Все владычество.
2: Мастер.
1: Кто владеет.
2: Кей веб-сайт.
1: Настоящий. Грохот пушек с искандечи. Значит,
3: вот у тебя доклад.
1: Звон металла, пули сабли, так идет.
2: Бой next door.
1: Повстречались. Сиди дема, снова надо. Наш пиратский корабль.
2: Existing. Anal.
1: Наш пиратский корабль.
2: Fisting anal.
3: Boy next door. Boy next door.
2: Defisting.
1: И не coming. А я российский новый.
2: Dungeon master.
1: И не
2: defisting.
1: И

0: Российский.
1: И не ковы, а я российский, но вы
0: так и надо.
1: И не
0: дефисты,
1: и не ковы, а я российский, но вы
0: так и надо.

Happy Fifth Day! И не комик, а я российский новый Dungeon Master. И не Happy Fifth Day! И не комик, а я российский новый Dungeon Master.

0: fuck, that turns me on.
1: Gay sex, it's a long process.
0: My
1: back up
0: fucking coming. My
1: back up
0: fucking coming.
1: Boy, did you some of that boy
2: spanking?
3: I'm sorry.
4: Yeah.
1: Тебя не обидит. Почему со мной ты так поступила? В твоей
0: ass
1: была моя
0: семена.
1: Своим жгучим
0: anal
1: меня укусила.
4: Ouch. What the hell are you doing?
0: Will this thing ass stop? Fuck, that turns me on.
1: Gay
0: sex.

0: It was sacco.
1: Dungeon master.
2: Ой.
1: In my ass.
0: Хорошо.
3: Boy next door.
4: The spanking.
0: Если.
3: Boy.
1: Fisting.
3: Dick.
0: В середине.
1: Эй, no.
0: Неприятность эту.
1: Master. Fisting ass.
0: Между прочим.
1: Эй, no.
3: It's a fucking deep.

тухлым в один. Ты не сможешь вернуть, шепчет мне. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

0: ослепший старым ночи бродил, на кровь разлил он эликсир и лишь проговорил.
1: Do you like what you see?

0: честно.
1: Ну, Данжин,
0: бомбы. Порвали все эти фонарей.
1: Бомбы.
0: Покасали, срали, типа, полная труварища.
2: Лопоня.
0: Взяли.
1: Да, да,
0: да,
1: да,
0: да,
1: да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,

0: предупреждение. Без предупреждения.
1: Now! Напали!
2: Really?
1: Напугали! Смеялись, толкали!
3: Steve Randall.
1: Вставляли!
3: Swallow fucking cum!
1: Что, я не могу?
3: Эрикен!
1: Жарим! Эй,

0: веселым был. И
1: Дуэйно.
0: Он всегда любил.
2: Сапшер.
1: Фолк Мэттер.
0: Помогло.
3: Семен Агент.
0: За полчаса сожгло. Но в
2: ночной
0: кто-то рявкнул.

0: пока.
1: Выливается, а как захочу, лоптом не получается.
2: Бедный артист заебался на пистей бабло давать и кричит, пошел ты нахуй, надо спанки покупать.
1: Машин

0: Как не продажи
1: Latex Club.
0: Когда
1: Fisting Boys
0: смотрю свысока. Тебе так идут статус
1: Gay Movie Star.
0: Что я
2: Suck some dick.
0: Не пойду пока.
3: Ah!

0: in bondage. Welcome to Bad Cocks. This thing is $300.
1: Меня так не прет даже
0: Latex Club.
1: Когда
0: с тобой
1: смотрю свысока, тебе так идут статус
0: Gay movie star.
1: Что я не пойду пока.

0: скажут
1: Latex gloves Fisting boys
0: Я смотрю свысока Тебе так идут статус
1: Gay movie star
0: Что я
2: Suck some dick
0: Не пойду пока

0: Гей-парти.
1: День проходит, возвращаясь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он
0: гей-бандит.
1: Опять целый день пенсионеров развлекаются. Спорят, что теперь играет.

0: занимаемся игрой. В нашей победе ни тени сомнений.
1: Как
0: у меня на груди это связь.
1: Do anal.
0: Ты и без
2: wee-wee.
0: Узнаешь.
2: Just bondage.
0: Ты один, потому

0: На днях решил разгрестись
1: Anal.
0: На хате, выкинуть в пизду весь
1: Come.
0: И тут вот тянатя. В кармане старый черный кожаный
1: Ass.

проткнул мне. Я ему гниди снес нахуй. После этих приветствий начался мрачный спанк. Но не будем, главное все. И я пробит как в кино, чуть повыше.

0: Но не совсем. В больничке корабль
1: Seaman.
0: И забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно. Шли бы нахуй все
1: Seaman.
0: Заодно. Это не то, что сейчас гровят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой ставник за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками
1: как
0: непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких

крики, проклятия, вопли. Ну еще и чего-то резко захотелось обратно. О, ебать, как же бить тогда было приятно. Пожалуй, выкину все, а на память оставлю.

0: stick. Door.
1: Dungeon.
2: Мы друг другу не шлем. Не...
0: Зачем?
2: Было сказано, нет больше проблем. Даже
0: чем?
2: И незачем знать. Ну, а мои давно пора порвать. Темным облаком лежит во дворе. Глупо все то, что было в игре. Но ни ты и ни я не сможем забыть. Вечер
0: suck some dick.

0: Когда ты?
1: Swallow my cum.
0: У меня появляется чувство. Я тебя понимаю, ведь мне иногда тоже снятся страшные. Снится, что мне.
1: Stick your finger in ass.
0: Снится, что вовсе
1: my ass.
0: Умерла.
1: Come.
0: Во мне оставляет следы. Я думал, что
1: come.
0: Это просто слова. Зачем лоб мою любовь?

0: We must pull up our pants.
1: Так, надо. Нам, наверное, лучше.
2: Come over.
1: Домой. И лучше не
0: Celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
2: Stay boy.
1: Мне нужно
2: Do anal.
1: С тобой скорее.
2: Hi, да.
1: Мне нужно
2: Stick finger.
1: Чтобы стать
2: на her.
1: Чтобы
2: Around more.
1: Моя голова. Мне нужно
2: Slow down.
1: Что я ненавижу. Я думал, что
2: Master.
1: Просто слова.

0: Натер с ладошек.
1: Six hot loads.
0: Смешал.
2: The semen.
3: Swallow.
0: Вроде не навоз.
3: Full master.
0: Дунул.
3: Two fat cocks.
0: Ну что могу сказать?
3: Oh yeah. Do anal.
0: Да повеселей. А так сидим, глядим.
3: Next door.

0: Крунули снова. С него поймали. Опять прогнали.
1: Six hot loads. Fisting.
0: Аж до слез. Ну что могу сказать?
2: Oh, yeah.

0: так легко, так легко. Не догонишь, не погонишь, не догонишь.
1: Coming.
2: На сцене до
1: этого
2: Эйно Гани, я иду на
1: дик.
2: Мои рядом, и мы заодно, но твои они далеко.

0: хотите секс. Они не могут
1: сагать.
0: Крысы завидуют, крысы боятся. Порву ваши шасы навсегда. На сцене дает стакане, я иду на
1: дик.
0: Мои рядом, и мы заодно, но твои они далеко.

0: кажется,
1: будет все длиннее, громче, яснее, чем больше, тем так пустее они.
0: Do a no dungeon birthday.

0: мы предпочли идти
1: по данжен.
0: И ореол мечты по весне успела нам сверкнуть. Вздыхай поглубже, друг, нас ждет бескрайний путь.

0: Стык
1: на лошади. Старая с мешком похуярила.
2: Я купила холодильник под названием. Рыбы нету, мяса нету. Положу.

0: Рожусь под милый, да и фор.
1: Подлый.
0: Емусь под милый, сосусь под милый. Если нет,
2: Данжелы.
0: Значит нет,
2: Эйнол.
0: Семен. Все мои братки в
2: скейтборде.
0: Об этом в курсе. Сидят
2: хорни.
0: Боюсь. Иду.
2: Гей.
0: Покупаю.
2: Лейтэк.

0: place that's love.
1: Come. Make me love than me, young it's
0: swallow.
1: Попробуй. Jaga, jaga.
0: Go anything. Deep anal.
1: Надо, надо. А тебе кажется, что кружится.
0: Place that's love.
1: Come. Make me love than me, young it's

0: fucking coming.
1: Попробуй.
0: Do anal.
1: Надо. Кажется, что кружится.
0: Latex glove. Come.
1: Marmalade, me, Yannick.
0: Swallow.

0: my ass.
1: Только coming bombs, flesh.
2: Что есть мочи?
0: My anal
2: развела
0: latex glove.

0: бесконечно.
1: My anal.
0: Согрет. Я вдали вижу
1: Dungeon,
0: которого нет. Где легко найти приют, где наверняка
2: Banking.
0: День за днем, то теряя, то путая.
1: Dick.

0: thick finger.
1: Pull up our pants.
2: Yes, может быть, за порогом растраченных
3: семен

0: Михая Семен.
1: Помнишь, next door?
2: Сидят и...
1: Fisting fucking slaves.
2: Когда заходит разговор про...
1: Билли Харрингтон.
2: Перед...
1: Билли Харрингтон.
2: Те равны. Когда негодный...
3: Leatherhead.
2: Тачил во злобе...
3: Some dick.
2: Ты отличался...
1: Penetration.
4: Билли Харрингтон.
2: Не сочти за...
3: Swallow. Dick.
1: My ass.
2: Прожит.
1: От... Spanking.
2: Такой. Вот так он...
1: Fisting.
4: Ass.
1: Наш... Билли Харрингтон.
2: И никуда не убежит. Ни в какой. А как он...
1: Swallow.
2: Con. Наш...
1: Билли Харрингтон.
2: И...
1: Fucking. Dungeon.

0: он никогда.
1: Do anal fucking deep.
0: Когда затронут мирный
1: sex.
0: И бьется против
1: penetration.
2: Билли Харрингтон.
0: И против
2: Билли Харрингтон.
1: Penetration.
0: Кто победит, идет
1: 300
0: век.
1: Fisting
0: anal человек. Но все спокойны, если мирный
2: Билли Харрингтон
0: контролирует.
1: Coming my ass.
0: Горит от
2: spanking.
0: Такой, вот так он
1: fisting
2: ass Билли Харрингтон.
0: И никуда не улетит. Никакой, а как он
1: swallow
2: come
1: Billy Harrington. Fucking dungeon.

0: майки, ну
1: мяско.
2: Холодный на скамейке. А boy next door.
0: Без суеты. Братва, прикинь.
1: Come and may know.
0: Хлопочет, кружится.
1: I come.
0: Дождем смывает все, что было. А наши
2: семен
0: навсегда надежно
1: Dungeon
0: схоронила. Какая
1: Fisting
0: в лагеря.
1: Coming
0: на запрет.

0: Master. Присланием наказанием. Нам это Данжин. Словно с ней краткосрочной.
1: Один и той свой наряд. И семен
2: желтых и багряных.
1: И снова наш
0: Skateboy.
1: Отряд от этой осени чуть
0: coming.

0: спутались плащи, а где-то под гармошку остынет от жары. Родные соберут тушку и на поспешат, не нарушая
1: penetration.
0: А мы будем просто осознавая безысходность, какая
1: fisting
0: в лаге.

0: shot.
1: The other night, one of the boys was sleeping, and I reached out.
2: Ты красивая, как Кэлли. Хочу тебе
3: Swallow Calm.
2: В твоей голове
3: Fat Cock.
2: Мои просто
3: Boy Next Door.
2: Ты же знаешь,
3: This thing
2: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
3: Latex Cock.
2: Просто поцеловал. Ты красивая, как
4: Кэлли.
2: Ну а я простой человек. У меня
3: $300.
2: Макдональдс тоже
3: Wonderful.
2: Ты же знаешь,
4: Mate.
2: Мы не берем
3: Calm.
2: Назад, так что наши
3: Deep Dark Fantasy.
2: Это навсегда.
3: Anal.
2: Fuck меня каждый день.
3: Latex gloves.

0: заменил тебе и наступая на
1: Finger.
0: Я перекрыл тебе
1: Это
0: Dungeon. Открыто с обеих сторон, только мы с нее не уйдем, это камера
1: Thing.
0: Наш будущий
1: Door.
0: Ведь оно все серьезно. Я
1: fine. Fucking ass.
0: Мутать паразит.
1: Fucking coming,
0: словно не радость.
1: Get out of that.

0: fingers.
1: Покрылись обилием трещины, высосав
0: Semen.
1: Друг друга от сильных увечий, с тобой в этой позе.
0: Stick fingers.
1: Навечно разобьем,
0: Latex love.
1: Что стоит на столе, мы с тобой
0: Do anal.
1: На бедном стекле обольемся
0: The semen.
1: Потом
0: Lube it up.
1: Потом все для

0: boy next door.
1: The spanking.
2: Опять согрел он кучу
3: плейс.
2: И стали они всем
0: так дик.
2: Когда отвалился весь рейд, остался один
0: boy next door.

0: ТПС не по ключе. В этом я тебе на пас, даже ласково дадем. При этом мой прадед был
1: Билли Харрингтон.
0: Ну и что с того? С тех пор количество сообщений не возросло. Но вот только смерть, какая-то беда.

0: мечтает. Пилотом очень смелый, видно тот. Потому что только смелый сам полезет.
1: Макак.
0: Потому что только
1: Эйно
0: уважает высота. Потому что в самолете все зависит от...